Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 12 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Риски сохраняются после того, как тайфун номер 15 проследовал над Японией. Северная Корея запустила баллистическую ракету. Число погибших в результате сильного землетрясения в Колумбии превысило 180 человек.

А сейчас обо всем подробнее. Над главным островом Японии пронесся тайфун, который причинил ущерб Токио и окружающим районам. Власти сообщают, что опасность еще не миновала. Тайфун номер 15 был переклассифицирован в тропическую депрессию. Ожидается, что атмосферные условия останутся крайне нестабильными. Сообщается, что в результате прохождения шторма в префектуре Точиги во вторник обрушилось строительное ограждение на скоростной автомагистрали. Автомобиль оказался под этими завалами, но никто не пострадал. Ветер повалил деревья возле станции Уцуномия и в Токио. В общей сложности 4 человека в префектурах Ибараки и Точиги получили незначительные травмы. В среду в западных и северо-восточных районах страны возможны сильные ливни. Власти предупреждают о возможных оползнях, выходе рек из берегов и наводнениях. В настоящее время шторм находится над Японским морем. Министр обороны Японии заявил, что утром в среду Северная Корея запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету. Коидзуми Синдзиру сообщил корреспондентам, что ракета была запущена с восточного побережья Северной Кореи и пролетела около 690 километров. Министр сказал, что полагает, что объект упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Коидзуми отметил, что неоднократные запуски Северной Кореи баллистических ракет и другие подобные действия представляют угрозу миру и безопасности Японии и мирового сообщества. Он сообщил, что Япония заявила протест Северной Корее через свое посольство в Пекине. По данным Министерства обороны, в текущем году это уже 7-й по счету случай запуска Северной Кореи, предположительно, баллистической ракеты. В результате мощного землетрясения, произошедшего в Колумбии в понедельник утром, подтверждена гибель более 180 человек. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в западной части Колумбии около 7 часов 30 минут утра по местному времени в понедельник. В нескольких городах обрушились здания. Поисково-спасательные операции продолжаются. Местные средства массовой информации, ссылаясь на данные, собранные местными властями, сообщают о 182 погибших и более 2500 раненых. Эти данные включают 72 погибших в расположенном недалеко от эпицентра городе Перейра и 95 в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра землетрясения. Мужчина, который проживал в полностью разрушенном многоквартирном доме в Кали, рассказал информационному агентству Рейтер, что ему до сих пор не удалось спасти свою жену, которая находилась дома. Он добавил, что он не знает, жива она или мертва. В понедельник президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что объявит чрезвычайное положение и приложит все усилия для ликвидации последствий стихийного бедствия. Президент вступил в должность всего несколько дней назад. Крупное японское предприятие розничной торговли компания ИОН сообщила, что ее сотрудники в пострадавшем от землетрясения шопинг-молле в префектуре Кумамото позволили работникам некоторых компаний-арендаторов вернуться в этот торговый центр после эвакуации. После мощного землетрясения в июле в шопинг-молле Ион Молл Кумамото в городе Касима произошел сильный взрыв. 7 человек погибли. Как сообщила компания, во вторник она выяснила, что ее персонал непосредственно на

месте позволил некоторым сотрудникам арендаторов на короткое время вернуться в торговый центр после эвакуации. Компания пояснила, что в условиях неразберихи после землетрясения сотрудники молла получали просьбы позволить забрать ценные вещи, такие как ключи от автомобилей и мобильные телефоны. По словам компании, ситуация вынуждала принимать решения в каждом случае по отдельности. Компания ИОН также отметила, что действующие правила не определяют конкретные меры после того, как проведена эвакуация, в результате чего принятие решений было оставлено на усмотрение сотрудников непосредственно на месте. По словам компании, она очень серьезно воспринимает произошедшее и планирует пересмотреть правила с тем, чтобы персоналу разрешалось иметь ценные вещи при себе во время работы. Компания ИОН добавила, что комиссия по расследованию из независимых экспертов изучит причины взрыва и рассмотрит меры, направленные на недопущение повторения подобного. Компания также вновь заявила, что приносит глубокие извинения в связи с данным инцидентом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применила северокорейские баллистические ракеты в ходе ночных атак на юге Украины. Российские войска нанесли удары по Украине баллистическими ракетами, беспилотниками и другими видами оружия с вечера понедельника по утро вторника. 6 человек погибли и 19 получили ранения в Запорожской области на юге Украины. В Киеве в результате атак на больницу и другие здания пострадал один человек. Зеленский написал во вторник в социальных сетях, что в атаках на Запорожскую область были использованы баллистические ракеты Северной Кореи. Он обвинил Москву в подготовке к эскалации ситуации. В видеообращении в понедельник Зеленский заявил, что Россия готовится к развертыванию дополнительного северокорейского военного контингента и получила от этой страны дополнительные баллистические ракеты. Украинский президент заявил, что чем больше северокорейских ударов будет нанесено по Украине и Европе, и чем больше северокорейских ракет и военнослужащих будет использовано, тем больше станет опасность для Японии, Южной Кореи, Филиппин и других стран региона. Зеленский вновь призвал другие страны оказать поддержку в укреплении противовоздушной обороны своей страны. Метеорологическое ведомство Европейского Союза сообщило, что средняя температура воздуха в Западной Европе в июне и июле была самой высокой за всю историю наблюдений. По данным службы наблюдений за изменением климата «Коперник», средний показатель в западноевропейских странах, в том числе во Франции, Испании и Германии, достиг 21,62 градуса по Цельсию. Это на 2,79 градуса выше средней величины за период с 1991 по 2020 год. По словам ведомства, показатель отражает исключительную устойчивость жары с самого начала лета. Кроме того, в данном регионе выпадает очень мало дождевых осадков. Управление отметило, что уровень воды в таких реках, как Сена, Рейн и Дунай, крайне низок, что пагубно сказывается на водоснабжении и выработке электроэнергии. По словам одной из представителей Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, устойчивые системы высокого атмосферного давления удерживают жару над регионом. Она отметила, что поскольку почвы высохли, они утратили способность обеспечивать естественное охлаждение, что облегчает установление и усиление жары. Представитель добавила, что это очевидный пример того, как изменение климата подкрепляет экстремальную жару. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
4: Коре наматамаго дэсу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго дэсу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
4: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как табераререру, то есть могу есть. Табераререру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Наматамаго ва табераремасен. Наматамаго ва табераремасен.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. таксан дословно означает много, а табете кудасай – пожалуйста, ешьте. Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». Ватаси – это я. Сасими – сырая рыба. А табераремасен, как мы узнали, не могу есть.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: Сасими ва табераремасен.

0: 私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
1: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
0: Эби. Эби.
1: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
2: Сумимасен. Ватаси, эби ва табераремасен. すみません。私、エビは食べられません。
1: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это…
0: 豚肉。豚肉。
1: Попробуйте.
3: 。すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
4: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
5: Итадакимас.
1: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дэшита». Запомните обе фразы.
0: «Итадакимас»
1: говорится в начале, а
0: «Гочсоу сама дэшита»
1: в конце приема пищи.
4: А теперь послушайте и повторите.
0: «Итадакимас». ごちそうさまでした。
4: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
1: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ、生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
1: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
4: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
1: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
4: А европейские завтраки популярны?
1: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
4: В отелях подают японские завтраки?
1: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
4: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 12 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Риски сохраняются после того, как тайфун номер 15 проследовал над Японией. Северная Корея запустила баллистическую ракету. Число погибших в результате сильного землетрясения в Колумбии превысило 180 человек.

А сейчас обо всем подробнее. Над главным островом Японии пронесся тайфун, который причинил ущерб Токио и окружающим районам. Власти сообщают, что опасность еще не миновала. Тайфун номер 15 был переклассифицирован в тропическую депрессию. Ожидается, что атмосферные условия останутся крайне нестабильными. Сообщается, что в результате прохождения шторма в префектуре Точиги во вторник обрушилось строительное ограждение на скоростной автомагистрали. Автомобиль оказался под этими завалами, но никто не пострадал. Ветер повалил деревья возле станции Уцуномия и в Токио. В общей сложности 4 человека в префектурах Ибараки и Точиги получили незначительные травмы. В среду в западных и северо-восточных районах страны возможны сильные ливни. Власти предупреждают о возможных оползнях, выходе рек из берегов и наводнениях. В настоящее время шторм находится над Японским морем. Министр обороны Японии заявил, что утром в среду Северная Корея запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету. Коидзуми Синдзиру сообщил корреспондентам, что ракета была запущена с восточного побережья Северной Кореи и пролетела около 690 километров. Министр сказал, что полагает, что объект упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Коидзуми отметил, что неоднократные запуски Северной Кореи баллистических ракет и другие подобные действия представляют угрозу миру и безопасности Японии и мирового сообщества. Он сообщил, что Япония заявила протест Северной Корее через свое посольство в Пекине. По данным Министерства обороны, в текущем году это уже 7-й по счету случай запуска Северной Кореи, предположительно, баллистической ракеты. В результате мощного землетрясения, произошедшего в Колумбии в понедельник утром, подтверждена гибель более 180 человек. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в западной части Колумбии около 7:30 утра по местному времени в понедельник. В нескольких городах обрушились здания. Поисково-спасательные операции продолжаются. Местные средства массовой информации, ссылаясь на данные, собранные местными властями, сообщают о 182 погибших и более 2500 раненых. Эти данные включают 72 погибших в расположенном недалеко от эпицентра городе Перейра и 95 в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра землетрясения. Мужчина, который проживал в полностью разрушенном многоквартирном доме в Кали, рассказал информационному агентству Рейтер, что ему до сих пор не удалось спасти свою жену, которая находилась дома. Он добавил, что он не знает, жива она или мертва. В понедельник президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что объявит чрезвычайное положение и приложит все усилия для ликвидации последствий стихийного бедствия. Президент вступил в должность всего несколько дней назад. Крупное японское предприятие розничной торговли компания ИОН сообщила, что ее сотрудники в пострадавшем от землетрясения шопинг-молле в префектуре Кумамото позволили работникам некоторых компаний-арендаторов вернуться в этот торговый центр после эвакуации. После мощного землетрясения в июле в шопинг-молле ИОН Молл Кумамото в городе Касима произошел сильный взрыв. 7 человек погибли. Как сообщила компания во вторник, она выяснила, что ее персонал непосредственно на месте позволил некоторым сотрудникам арендаторов на короткое время вернуться в торговый центр после эвакуации. Компания пояснила, что в условиях неразберихи после землетрясения сотрудники молла получали просьбы позволить забрать ценные вещи, такие как ключи от автомобилей и мобильные телефоны. По словам компании, ситуация вынуждала принимать решения в каждом случае по отдельности. Компания ИОН также отметила, что действующие правила не определяют конкретные меры после того, как проведена эвакуация, в результате чего принятие решений было оставлено на усмотрение сотрудников непосредственно на месте. По словам компании, она очень серьезно воспринимает произошедшее и планирует пересмотреть правила с тем, чтобы персоналу разрешалось иметь ценные вещи при себе во время работы. Компания ИОН добавила, что комиссия по расследованию из независимых экспертов изучит причины взрыва и рассмотрит меры, направленные

на недопущение повторения подобного. Компания также вновь заявила, что приносит глубокие извинения в связи с данным инцидентом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применила северокорейские баллистические ракеты в ходе ночных атак на юге Украины. Российские войска нанесли удары по Украине баллистическими ракетами, беспилотниками и другими видами оружия с вечера понедельника по утро вторника. 6 человек погибли и 19 получили ранения в Запорожской области на юге Украины. В Киеве в результате атак на больницу и другие здания пострадал один человек. Зеленский написал во вторник в социальных сетях, что в атаках на Запорожскую область были использованы баллистические ракеты Северной Кореи. Он обвинил Москву в подготовке к эскалации ситуации. В видеообращении в понедельник Зеленский заявил, что Россия готовится к развертыванию дополнительного северокорейского военного контингента и получила от этой страны дополнительные баллистические ракеты. Украинский президент заявил, что чем больше северокорейских ударов будет нанесено по Украине и Европе, и чем больше северокорейских ракет и военнослужащих будет использовано, тем больше станет опасность для Японии, Южной Кореи, Филиппин и других стран региона. Зеленский вновь призвал другие страны оказать поддержку в укреплении противовоздушной обороны своей страны. Метеорологическое ведомство Европейского Союза сообщило, что средняя температура воздуха в Западной Европе в июне и июле была самой высокой за всю историю наблюдений. По данным Службы наблюдений за изменением климата «Коперник», средний показатель в западноевропейских странах, в том числе во Франции, Испании и Германии, достиг 21,62 градуса по Цельсию. Это на 2,79 градуса выше средней величины за период с 1991 по 2020 год. По словам ведомства, показатель отражает исключительную устойчивость жары с самого начала лета. Кроме того, в данном регионе выпадает очень мало дождевых осадков. Управление отметило, что уровень воды в таких реках, как Сена, Рейн и Дунай, крайне низок, что пагубно сказывается на водоснабжении и выработке электроэнергии. По словам одной из представителей Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, устойчивые системы высокого атмосферного давления удерживают жару над регионом. Она отметила, что поскольку почвы высохли, они утратили способность обеспечивать естественное охлаждение, что облегчает установление и усиление жары. Представитель добавила, что это очевидный пример того, как изменение климата подкрепляет экстремальную жару. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимас.
3: Японшоку ва кенкоу ни иин десу ё.
4: Коре нама тамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни иин.

0: ですよ。
1: Японская еда очень полезна для здоровья.
2: Там спрашивает Харусан.
3: Коре нама тамаго деску ка?
1: Это сырое яйцо.
2: Харусан отвечает.
0: Хай.
1: Да.
2: Извиняясь, там говорит.
3: Смимасен.
1: Простите.
3: Ваташи нама тамаго ва табераремасен.
1: Я не ем сырые яйца.
2: Кайто отвечает.
4: Со.
1: Понятно.
4: Джа, натто му даме?
1: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
2: На что там радостно отвечает.
3: Натто дайски дес.
1: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
2: Ну, кажется, там любят натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Я не ем сырые яйца».
3: Наматамаго ва табераремасен.
1: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Табераремасен. Глагол таберу – есть в потенциальном залоге будет звучать как таберареру, то есть могу есть. Таберареру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
2: Не могу есть. Табераремасен.
1: Правильно. Если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
2: Послушайте и повторите вслух.
5: Табераремасен. Нама тамаго ва табераремасен. Нама тамаго ва табераремасен.
1: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
6: Дозо, таксан табете кудасай.
3: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Давайте разберем, что значат фразы.
6: Дозо, таксан табете кудасай.
2: Угощайтесь.
1: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
3: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
2: Простите, я не ем сырую рыбу.
1: Сумимасен в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
5: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». «Сумимасен». Ватаси, сашими ва табераремасен.
1: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это?
5: Эби. Эби.
1: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
6: Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен.
1: А теперь скажи

0: знайте, что не едите свинину. Свинина – это…
1: Бутанику. Бутанику.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен. Ваташи, бутанику ва таберемасен. Сумимасен. Ваташи, бутанику ва таберемасен.
3: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
4: Итадакимас.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить. Гочисоу сама дешита. Запомните обе фразы.
1: Итадакимасу.
0: Говорится в начале, а
1: гочисоу сама дешита.
0: В конце приема пищи.
3: А теперь послушайте и повторите.
1: Итадакимасу. Гочисоу сама дешита.
3: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Итадакимасу.
5: 日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
3: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Ну, японские омлеты тоже популярны.
3: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
3: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
3: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 12 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Риски сохраняются после того, как тайфун номер 15 проследовал над Японией. Северная Корея запустила баллистическую ракету. Число погибших в результате сильного землетрясения в Колумбии превысило 180 человек.

А сейчас обо всем подробнее. Над главным островом Японии пронесся тайфун, который причинил ущерб Токио и окружающим районам. Власти сообщают, что опасность еще не миновала. Тайфун номер 15 был переклассифицирован в тропическую депрессию. Ожидается, что атмосферные условия останутся крайне нестабильными. Сообщается, что в результате прохождения шторма в префектуре Точиги во вторник обрушилось строительное ограждение на скоростной автомагистрали. Автомобиль оказался под этими завалами, но никто не пострадал. Ветер повалил деревья возле станции Уцуномия и в Токио. В общей сложности 4 человека в префектурах Ибараки и Точиги получили незначительные травмы. В среду в западных и северо-восточных районах страны возможны сильные ливни. Власти предупреждают о возможных оползнях, выходе рек из берегов и наводнениях. В настоящее время шторм находится над Японским морем. Министр обороны Японии заявил, что утром в среду Северная Корея запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету. Коидзуми Синдзиру сообщил корреспондентам, что ракета была запущена с восточного побережья Северной Кореи и пролетела около 690 километров. Министр сказал, что полагает, что объект упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Коидзуми отметил, что неоднократные запуски Северной Кореи баллистических ракет и другие подобные действия представляют угрозу миру и безопасности Японии и мирового сообщества. Он сообщил, что Япония заявила протест Северной Корее через свое посольство в Пекине. По данным Министерства обороны, в текущем году это уже 7-й по счету случай запуска Северной Кореи, предположительно, баллистической ракеты. В результате мощного землетрясения, произошедшего в Колумбии в понедельник утром, подтверждена гибель более 180 человек. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в западной части Колумбии около 7:30 утра по местному времени в понедельник. В нескольких городах обрушились здания. Поисково-спасательные операции продолжаются. Местные средства массовой информации, ссылаясь на данные, собранные местными властями, сообщают о 182 погибших и более 2500 раненых. Эти данные включают 72 погибших в расположенном недалеко от эпицентра городе Перейра и 95 в городе Кали на юго-западе страны, примерно в 160 километрах от эпицентра землетрясения. Мужчина, который проживал в полностью разрушенном многоквартирном доме в Кали, рассказал информационному агентству Рейтер, что ему до сих пор не удалось спасти

после эвакуации. Компания пояснила, что в условиях неразберихи после землетрясения сотрудники молла получали просьбы позволить забрать ценные вещи, такие как ключи от автомобилей и мобильные телефоны. По словам компании, ситуация вынуждала принимать решения в каждом случае по отдельности. Компания ИОН также отметила, что действующие правила не определяют конкретные меры после того, как проведена эвакуация, в результате чего принятие решений было оставлено на усмотрение сотрудников непосредственно на месте. По словам компании, она очень серьезно воспринимает произошедшее и планирует пересмотреть правила с тем, чтобы персоналу разрешалось иметь ценные вещи при себе во время работы. Компания ИОН добавила, что комиссия по расследованию из независимых экспертов изучит причины взрыва и рассмотрит меры, направленные на недопущение повторения подобного. Компания также вновь заявила, что приносит глубокие извинения в связи с данным инцидентом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применила северокорейские баллистические ракеты в ходе ночных атак на юге Украины. Российские войска нанесли удары по Украине баллистическими ракетами, беспилотниками и другими видами оружия с вечера понедельника по утро вторника. 6 человек погибли и 19 получили ранения в Запорожской области на юге Украины. В Киеве в результате атак на больницу и другие здания пострадал один человек. Зеленский написал во вторник в социальных сетях, что в атаках на Запорожскую область были использованы баллистические ракеты Северной Кореи. Он обвинил Москву в подготовке к эскалации ситуации. В видеообращении в понедельник Зеленский заявил, что Россия готовится к развертыванию дополнительного северокорейского военного контингента и получила от этой страны дополнительные баллистические ракеты. Украинский президент заявил, что чем больше северокорейских ударов будет нанесено по Украине и Европе, и чем больше северокорейских ракет и военнослужащих будет использовано, тем больше станет опасность для Японии, Южной Кореи, Филиппин и других стран региона. Зеленский вновь призвал другие страны оказать поддержку в укреплении противовоздушной обороны своей страны. Метеорологическое ведомство Европейского Союза сообщило, что средняя температура воздуха в Западной Европе в июне и июле была самой высокой за всю историю наблюдений. По данным Службы наблюдений за изменением климата «Коперник», средний показатель в западноевропейских странах, в том числе во Франции, Испании и Германии, достиг 21,62 градуса по Цельсию. Это на 2,79 градуса выше средней величины за период с 1991 по 2020 год. По словам ведомства, показатель отражает исключительную устойчивость жары с самого начала лета. Кроме того, в данном регионе выпадает очень мало дождевых осадков. Управление отметило, что уровень воды в таких реках, как Сена, Рейн и Дунай, крайне низок, что пагубно сказывается на водоснабжении и выработке электроэнергии. По словам одной из представителей Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, устойчивые системы высокого атмосферного давления удерживают жару над регионом. Она отметила, что поскольку почвы высохли, они утратили способность обеспечивать естественное охлаждение, что облегчает установление и усиление жары. Представитель добавила, что это очевидный пример того, как изменение климата подкрепляет экстремальную жару. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.

0: いただきます。
1: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
1: はい。
2: すみません、私生卵は食べられません。
3: そう、じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
4: Давайте разберем фразы по порядку.
5: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
0: Итадакимасу!
4: Приятного аппетита!
5: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
4: Японская еда очень полезна для здоровья.
5: Там спрашивает Харусан:
2: Коре наматамаго деска?
4: Это сырое яйцо.
5: Харусан отвечает:
1: Хай.
4: Да.
5: Извиняясь, Там говорит:
2: Смимасен.
4: Простите.
2: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
4: Я не ем сырые яйца.
5: Кайто отвечает:
3: Со.
4: Понятно.
3: Джа, натто му даме?
4: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
5: На что Там радостно отвечает:
2: Натто дайски дес.
4: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
5: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
4: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
2: Наматамаго ва табераремасен.
4: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Табераремасен. Глагол «таберу» – «есть» в потенциальном залоге будет звучать как «табераруру», то есть «могу есть». «Табераруру» в вежливой отрицательной форме будет «табераремасен». А теперь запомните все слово целиком. «Табераремасен».
5: «Не могу есть. Табераремасен».
4: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
5: Послушайте и повторите вслух.
6: «Табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен».
4: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
2: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
4: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
5: Угощайтесь.
4: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
2: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
5: Простите, я не ем сырую рыбу.
4: Сумимасен – в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
5: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». すみません。私、刺身は食べられません。
4: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это?
6: Эби. Эби.
4: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
7: Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен. すみません。私、エビは食べられません。
4: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это?
6: 豚肉。豚肉。
4: Попробуйте.
0: 。すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
5: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
8: Итадакимас.
4: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочисоу сама дешита». Запомните обе фразы.
6: «Итадакимас»
4: говорится в начале, а
6: «Гочисоу сама дешита»
4: в конце приема пищи.
5: А теперь послушайте и повторите.
6: «Итадакимас». ごちそうさまでした。
5: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
4: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
8: いただきます。
1: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ、生卵ですか？
1: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
3: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
4: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
5: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
4: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
5: А европейские завтраки популярны?
4: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
5: В отелях подают японские завтраки?
4: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
5: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
4: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
5: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.